0: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Кореи. Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Редкий шанс в салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре.
7: Более 100 диванов в одном зале.
6: Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
8: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября. Осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
10: Итак, катод, аккумуляторы, минус 20% 24 и 25 октября. Теперь все.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО «НИП», аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО «НИП» с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 9901. Записал? 68 9901.
15: Если тебе стало грустно,
16: не забывай меня.
15: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня!

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 560-51-28-716.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту и в ОФЦ.
7: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: А если хочется больше пространства вокруг дома? Северное сияние бизнес. Бизнес-класс, двор без машин, подземный паркинг и места для отдыха. Нордстрой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик БРИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО «НИП», аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО «НИП» с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
14: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД дали советы подросткам для защиты от мошенников. В Центральной России в конце октября выпадет первый снег. Эксперт рассказал, что отпугнуть медведя можно громким криком и резким движением. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Несовершеннолетним для защиты от мошенников необходимо помнить, что нельзя выполнять требования неизвестных людей, которые связываются с ними по телефону или через мессенджеры. Об этом заявила в беседе с журналистами официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как выбраться из паутины лжи и угроз? Очень просто. Раз и навсегда следует запомнить, что нельзя подчиняться голосам незнакомых людей из телефонной трубки или их сообщениям в мессенджере, приводит ее слова РИА Новости. Волк отметила, что подросткам важно различать обычное общение в интернете и действия, связанные с преступной деятельностью. По ее словам, знакомство в сети само по себе не является преступлением, тогда как участие в диверсионной или террористической деятельности может повлечь уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Представитель МВД призвала несовершеннолетних не скрывать возникшие проблемы и обращаться за помощью к родителям, педагогам или сотрудникам правоохранительных органов. В Центральной России в конце октября выпадет первый снег. В последней декаде месяца ожидается похолодание из-за прорыва ныряющих циклонов. Как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, столбики термометров в темное время суток могут устремиться к нулевой отметке, а днем ожидается не выше плюс 2, плюс 5. По словам синоптика, другие прогностические расчеты зимнюю пробу пера пока не подтверждают. Метеоролог отметил, что день выпадения первого снега пока находится за пределами горизонта предсказуемости. Этот интервал составляет от 5 до 7 суток. Громкий крик и резкое движение руками могут помочь отпугнуть бурого медведя, если он направился к человеку. Об этом рассказал эксперт Алексей Вайсман. По словам Алексея, в конце лета и начале осени 2026 года в российских регионах участились случаи выхода медведей к людям. Вайсман посоветовал попытаться отпугнуть зверя громким и уверенным криком, если тот заинтересовался человеком и начал приближаться. Громкий крик, желательно басом, очень помогает. Крепкий, громкий и злой мат – это не шутка, проверено на личном опыте, рассказал специалист. Эксперт также рекомендовал резко распахнуть куртку или плащ и поднять руки, чтобы зрительно увеличить силуэт. По его словам, такой неожиданный жест может насторожить животное и заставить его отступить, передает РИА Новости.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Yeah.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor Service. Звоните 291-911.
1: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Телефон рекламной службы 53

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон Макдана представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
11: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
10: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Радио!

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали угрожать россиянам отменой детских пособий. В Роспродсоюзе рассказали о ситуации с красной икрой. Роспотребнадзор запретил ввоз ряда напитков из Грузии. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россиянам поступают звонки от мошенников, заявляющих об обнаружении у них сторонних переводов, которые могут привести к аннулированию детских пособий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мышеловка». Чтобы решить эту проблему, аферисты предлагают подтвердить перевод и исключить его из совокупного дохода. Для этого злоумышленники просят перевести все сбережения на социальный необлагаемый транзитный счет. В «Мышеловке» напоминают, соцфонд не требует перевода денег на сторонние счета для подтверждения права на пособие. Все вопросы по оценке доходов семьи нужно решать только через госуслуги или при личном визите в СФР. Россияне на фоне снижения вылова лосося могут переключиться на икру других рыб. При этом красная икра с полок магазинов не пропадет. Об этом рассказал исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков, пишет РИА Новости. Он отметил, что после удачной путины 2025 года есть переходящие запасы замороженной рыбы, которую используют преимущественно перерабатывающие предприятия. В начале сентября глава Росрыболовства назвал лососевую путину в 2026 году неудачной. Связывают это с изменением климата и нашествием акул. С 1 марта следующего года в России вводится закон о стажировках. По данным СМИ, стажерам гарантируют зарплату не ниже МРОТ, отпуск и больничные. Время работы пойдет в страховой стаж. Закон призван защитить начинающих специалистов от бесплатной и бесправной работы. Оформление будет только по срочному договору и под руководством наставника. Обязанности должны строго соответствовать получаемой специальности. Стажировка доступна выпускникам вузов и колледжей, студентам и тем, кто осваивает новую профессию. Исключение составляют госслужащие, врачи и аудиторы. Максимальная продолжительность оплачиваемой стажировки будет 6 месяцев. Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и продажу в России части напитков из Грузии, об этом сообщает РБК. Ограничения затронули продукцию нескольких производителей, в том числе отдельные вина, пиво и безалкогольные напитки. В Роспотребнадзоре пояснили, что при проверке выявили несоответствие продукции установленным требованиям по нескольким показателям. Мера введена в рамках правил Евразийского экономического союза. Она касается конкретных производителей и отдельных видов продукции, а не всех напитков грузинского производства.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция «Меха-зима-27» уже в Омске.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Первое.

0: При покупке Хавейла F7 и услуги «Антикор» в «Антикор-сервис». Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: Казан-мангал переехал. Мы теперь в самом центре Омска, на Фрунзе 40. Для вас два этажа уюта и вкуса. Ароматные блюда, теплая атмосфера, танцы каждый день. И все это по очень приятным ценам. Огонь не гаснет, вкус не тает. Казан-мангал на Фрунзе 40 приглашает. Звоните 505-515.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий.

0: представление в эти выходные. Ноль плюс.
1: Катод. Скидка 20% на аккумулятор. Катод. Скидка 20% на аккумуляторы 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод.
0: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж. Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор Сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Шубкин дом на Маркса 8.
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67 30 34. 67 30 34. Категория 0+.
7: Представьте, до городской жизни несколько минут, а дома закрытый двор и свое пространство. Это Центр-парк на Волочаевской от Нордстрой. Подробности 555-555. ООО «Специализированный застройщик. Дом на Кемеровской». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
14: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
15: Хочешь свой дом? На участка нет?
16: В Евростиле знают ответ.
15: Нет накоплений на первый взнос?
16: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
15: Евростиль. Заезжай и живи.
16: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
18: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Операторы связи уведомили банки о блокировках вызовов без маркировки. Омский губернатор обсудил в Москве развитие жилищного строительства, и дорожники устраняют колейность на Жуково. Подробности далее. Операторы связи перестанут пропускать телефонные звонки банков без маркировки. Об этом провайдеры предупредили крупнейшие российские финансовые организации. Новая мера начнет действовать с 15 октября. Как пишет «Коммерсант», обязательная маркировка вызовов от юрлиц действует в России с сентября прошлого года. Ее стоимость у операторов «Большой четверки» составляет в среднем 30 копеек за попытку вызова. Эта мера направлена на защиту абонентов от спама и мошенников. Омские власти расторгли контракт с подрядчиком капремонта моста у телецентра. Как отметили в мэрии, компания «Стройтранс» значительно отстает от графика. При этом администрация города выполняла перед строителями все обязательства и давала подрядчику возможность вернуть процесс в нормальное русло. Однако этого не произошло. По словам мэра Сергея Шелеста, уже ведется диалог с потенциальными подрядчиками, которые смогут до наступления стабильных холодов завершить основные работы и запустить движение по шести полосам моста. С начала года в Омской области удалось исключить из реестра проблемных объектов 3 дома. Восстановлены права более полусотни дольщиков. Об этом стало известно на встрече в Москве губернатора Виталия Хаценко и главы Минстроя Ирека Файзулина. В целом, за последние 3,5 года число проблемных долгостроев на территории региона сократилось в 5 раз, с 30 до 6. Эта работа близится к полному завершению. Среди других важнейших целей – предоставление квартир детям-сиротам и ускорение переезда омичей из аварийных домов в новое жилье. Омские дорожники устраняют колейность на Жуково. Ранее рабочие сняли деформированный верхний слой асфальта около перекрестка с улицы 10 лет октября. Впереди укладка нового асфальта. Планируемая площадь ремонта порядка 5000 квадратных метров. На этой неделе дорожники также планируют обновить покрытие на перекрестках по улицам Жукова-Красных Зорий, Жукова-Лермонтова, сообщил мэр Сергей Шелест. Глава города добавил, что с начала года силами городских дорожников отремонтировано уже свыше 5000 участков. УМГУ имени Достоевского с начала недели восстановил подачу тепла и вернулся к нормальному ритму работы. Повреждения на городских центральных сетях устранены. Последним к системе теплоснабжения подключили главный корпус университета. Сейчас тепло получают все корпуса и студенческое общежитие. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
5: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
6: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
12: Катод. Аккумуляторы. Скидка 20% 24 и 25 октября. Во всех магазинах «Катод». Вроде все.
13: Радио «Ваня Омск» представляет. Любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
14: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
15: 38 05 28.
16: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53 42 8.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
8: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
12: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «П. Данский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63 63 01.
13: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали угрожать россиянам отменой детских пособий. В Роспродсоюзе рассказали о ситуации с красной икрой. Роспотребнадзор запретил ввоз ряда напитков из Грузии. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россиянам поступают звонки от мошенников, заявляющих об обнаружении у них сторонних переводов, которые могут привести к аннулированию детских пособий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мышеловка». Чтобы решить эту проблему, аферисты предлагают подтвердить перевод и исключить его из совокупного дохода. Для этого злоумышленники просят перевести все сбережения на социальный необлагаемый транзитный счет. В «Мышеловке» напоминают, соцфонд не требует перевода денег на сторонние счета для подтверждения права на пособие. Все вопросы по оценке доходов семьи нужно решать только через госуслуги или при личном визите в СФР. Россияне на фоне снижения вылова лосося могут переключиться на икру других рыб. При этом красная икра с полок магазинов не пропадет. Об этом рассказал исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков, пишет РИА Новости. Он отметил, что после удачной путины 2025 года есть переходящие запасы замороженной рыбы, которую используют преимущественно перерабатывающие предприятия. В начале сентября глава Росрыболовства назвал лососевую путину в 2026 году неудачной. Связывают это с изменением климата и нашествием акул. С 1 марта следующего года в России вводится закон о стажировках. По данным СМИ, стажерам гарантируют зарплату не ниже МРОТ, отпуск и больничные. Время работы пойдет в страховой стаж. Закон призван защитить начинающих специалистов от бесплатной и бесправной работы. Оформление будет только по срочному договору и под руководством наставника. Обязанности должны строго соответствовать получаемой специальности. Стажировка доступна выпускникам вузов и колледжей, студентам и тем, кто осваивает новую профессию. Исключение составляют госслужащие, врачи и аудиторы. Максимальная продолжительность оплачиваемой стажировки будет 6 месяцев. Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и продажу в России части напитков из Грузии. Об этом сообщает РБК. Ограничения затронули продукцию нескольких производителей, в том числе отдельные вина, пиво и безалкогольные напитки. В Роспотребнадзоре пояснили, что при проверке выявили несоответствие продукции установленным требованиям по нескольким показателям. Мера введена в рамках правил Евразийского экономического союза. Она касается конкретных производителей и отдельных видов продукции, а не всех напитков грузинского производства.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
3: Казан-мангал переехал. Мы теперь в самом центре Омска. На Фрунзе 40. Для вас 2 этажа уюта и вкуса. Ароматные блюда, теплая атмосфера, танцы каждый день. И все это по очень приятным ценам. Огонь не гаснет, вкус не тает. Казан-мангал на Фрунзе 40 приглашает. Звоните 505-515.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Катод. Аккумуляторы. Минус 20% 24 и 25 октября. Все.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Ваня. Радио Ваня.
9: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН ИС 655-0-28-16.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте.
8: Бронируйте 67-30-34.
7: 67-30-34.
8: Категория 0+.
9: Можно жить в центре Омска и не слышать его. Клубный дом на Пушкина. Тихий центр, приватная территория и двор без машин. Нордстрой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик Нордстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
10: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме предложили ввести черный список поставщиков продуктов. В Мари-Эл появились машины с камерами, которые штрафуют за обгон. Билл Гейтс спрогнозировал множество неприятных сюрпризов в следующем году.
2: В Госдуме предложили ввести черный список поставщиков продуктов. С инициативой выступил депутат Георгий Камнев. В него нужно внести компании, которые попались на поставках в школы, детские сады и больницы фальсификата. Далее пожизненно запретить им участвовать в госконтрактах. Кроме того, дисквалифицировать начальство. Об этом парламентарий заявил газете «Ру». По его словам, это будет не просто административная санкция, а базовая мера защиты самых уязвимых слоев населения. Ребенок в детском саду, пациент в больнице, пожилой человек в интернате, в отличие от тех, кто покупает еду в магазине, не могут выбирать, что они едят. Камнев напомнил, что для детей, для людей с ослабленным иммунитетом, аллергиями или хроническими заболеваниями, такая еда может стать причиной отравлений и других проблем со здоровьем.
1: В Мари-Эл автомобилисты рассказали о машинах с камерами, которые фиксируют нарушения на дорогах. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на очевидцев. По словам водителей, такие автомобили двигаются медленнее разрешенной скорости, а камеры установлены на заднем бампере. После обгона некоторые автомобилисты, как утверждается, получают штрафы, в том числе за нарушение правил маневра или непристегнутый ремень. Очевидцы также сообщили, что одна из таких машин принадлежит республиканскому дорожному учреждению «Марийск-Автодор». Официальных комментариев ведомства не приводится.
2: В России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6-х, 7-х и 9-х, 10-х классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. В проверках примут участие представители 300 школ и 198 колледжей и техникумов. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что правительство намерено изменить школьную программу в старших классах. Обновленный государственный образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
1: Билл Гейтс спрогнозировал множество неприятных сюрпризов в 2027 году. Причина – развитие искусственного интеллекта. По словам сооснователя Microsoft, контролировать нейросети станет труднее. Количество кибератак возрастет. Когда и злые люди, отсутствие ограничений и последние модели ИИ, тогда главным образом в кибернетической сфере мы увидим много неприятных сюрпризов в следующем году, заявил он в интервью телеканалу CNN.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 13 октября, вторник. И какие же праздники мы видим в календаре? День рождения битломании, Международный день костюма, День целомудрия, День засыпающих деревьев. Я не знаю, кто все это придумал. А еще сегодня Международный день неудачников. И мы решили рассказать всем неудачникам, как отметить его в этом 2026 году последний раз.
1: Значит, а как привлекать действительно к себе удачу? Ребята, знакомьтесь с новыми людьми, пробуйте непривычные занятия, соглашайтесь на неожиданные предложения. Это я красивым голосом читаю то, что написали умные люди.
0: Мне почему-то это напомнило фильм «Всегда говори да». Я когда посмотрела его в кинотеатре, у меня первый был порыв всегда начать говорить «да» и посмотреть, что из этого выйдет. Но после двух «да» я поняла, что... Не всегда. Я могу с ними совладать, да. Я решила отказаться от этой затеи.
1: Еще что нам советуют? Принимать решения, опираясь на внутренние ощущения и практики расслабления. Например, дыхательные упражнения в состоянии стресса. Я как-то наблюдал за девочкой, которая раздавала, значит, посылки в ПВЗ одного очень крупного маркетплейса. И вот как она справилась со стрессом, просто отрегулировав дыхание. По крайней мере, ребята, это лучше, чем накапливать всякую отрицательную энергию в себе.
0: Да, одно из дыханий перед сном, кстати, называется 4 на 4. Ты вдыхаешь на 4 счета, потом на 4 задерживаешь дыхание, потом на 4 выдыхаешь и внизу задерживаешь на 4. И получается такой вот кубик. И говорят, что мозг понимает, что нужно успокоиться, да, прийти в себя и уснуть.
1: Еще рекомендуют ожидать хорошего результата и настраивать себя на успех вместо зацикливания на проблемах. Это не значит, что проблемы не надо решать. Просто застревать на них, но это вы просто тратите время и, опять же, тратите драгоценную энергию.
0: Да, это называется сместить фокус внимания на что-нибудь.
1: Конечно. Вот, ну, естественно, традиционные советы откладывать около 10% от любого поступающего дохода. Вот от любого.
0: Хотелось бы.
1: Да, поддерживать чистоту в доме и исправность сантехники. Вот почему-то вот так.
0: А потому что капающая вода действует на нервы.
1: Да. Фокус на благодарности, четкая постановка цели, отсутствие токсичного отношения к деньгам или к богатым людям сделают вас уверенными и состоятельными. То есть для того, чтобы стать умнее, для того, чтобы стать богаче, нужно общаться с более умными, более богатыми людьми.
0: И еще один лайфхак. Нужно каждое утро говорить следующую фразу. Я благодарю себя и Вселенную за все, что произойдет со мной сегодня. И я точно знаю, что все мне во благо. Скажите это 3 раза и приду.
1: И поправьте на себе кофточку Гуччи.
2: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
5: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Итак, катод, аккумуляторы, минус 20%, 24%.

0: 24 и 25 октября. Теперь все.
1: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
2: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. Ноль плюс. Телефон рекламной службы 53 42 80. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Я вот сегодня ехала в студию, слушала с удовольствием мото. Случайности совсем не случайные. И радовалась, что у нас сегодня смежная тема. Мы о случаях решили поговорить. Что в вашей жизни произошло абсолютно неожиданно, но привело к каким-то невероятным последствиям. Очень бы, конечно, хотелось, чтобы эти последствия были приятными, потому что все-таки утром надо как-то друг друга поддерживать и подбадривать, а не говорить, что наступил на хвост кошки, и она тебя откусила полпальца. И теперь ты ходишь, прихрамываешь, но зато тебя пожалела какая-то женщина, стала тебя выхаживать, вы друг друга полюбили, и вот вы уже 25 лет вместе. Ну, например, это как вариант.
2: Варька-сказочница, да, чувствуете, да, несет прям вообще вторник шикарный, просто супер.
1: Нет, ну а что, иногда случайные встречи, действительные обстоятельства могут кардинально изменить жизнь человека, и, конечно, интересно, когда и у кого такое было. Может быть, вы опоздали, например, на поезд, но зато успели на какой-нибудь другой вид транспорта, в котором, опять же, встретили своего прямого работодателя.
2: Да, или, например, задержались на вокзальном буфете и влюбились в официантку, которая впоследствии родила вам двоих детей и вовремя освободила место для следующего.
1: А может быть, просто вы не купили один автомобиль, но потом у вас получилось купить другой. Просто я сейчас свою историю рассказываю. Я очень хотела маленький красный автомобиль на заре своей молодости и получения только-только прав, и мне не дали кредит. Ну, вот сказали, не подходите вы. И в итоге я купила маленький желтый автомобильчик. Он, конечно, был немножечко БУ, там годика три, но зато это была такая машина, с ней даже люди фотографироваться подходили. Она была абсолютно нереальная.
2: Ну, Ламборгини Дьявола, я надеюсь, всем понятно, что даже взрослый человек не может пересилить порой желание запечатлеться на фоне.
1: На самом деле, это была Fiat Panda желтого цвета, и если вы посмотрите, может быть, знаете эту машину. А если посмотрите, она реально очень милая и похожа на мультяшную. Друзья, присылайте свои сообщения на нашу сегодняшнюю тему в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш Телеграм, канал «Радио Ваня ФМ» и в наш канал в Максе. Автор одного из комментариев, одной из самых заворожительных, обворожительных, невероятных историй, получит в подарок фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки».

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, самое время обрести внутреннюю свободу и начать наслаждаться радостями бытия.
2: Овны женщины, день будет ярким, запоминающимся. Главное включить на полную юмор и непринужденность в общении.
1: Тельцы мужчины, ваши коммерческие операции в скором времени принесут желаемый результат, так что стоит рискнуть.
2: Тельцы женщины, хороший момент, чтобы обратиться к начальству с просьбой о повышении.
1: Близнецы мужчины, вам придется выбрать между приятным и необходимым. Взвесьте все, правильный выбор принесет позитивные перемены.
2: Близнецы женщины, звезды предупреждают о возможном скором завершении романтического увлечения.
1: Раки мужчины, относитесь внимательно к расходам. Крупных покупок делать не стоит.
2: Раки женщины, ждите сюрпризов и радостных новостей, связанных с близкими.
1: Львы мужчины, на работе не следует суетиться и браться за несколько дел сразу.
2: Львы женщины, полезнее всего будет пообщаться. Это наполнит вас энергией счастья для дальнейших свершений.
1: Девы мужчины, у вас день возрождения былых надежд. Главное, не теряйте энтузиазма.
2: Девы-женщины, звезды утверждают, любые дела будут удаваться с первого раза.
1: Весы-мужчины, особое внимание деловым контактам. Некоторые из них вскоре принесут прибыль.
2: Весы-женщины, у вас усилится интуиция и дар убеждения. Используйте это во благо семьи.
1: Скорпионы-мужчины, особенно благоприятна первая половина дня. Звезды надеются, что вы ее не проспите.
2: Скорпионы-женщины, вам следует исключить новые знакомства и не идти на поводу своих слабостей.
1: Стрельцы-мужчины, вас ждут домашние хлопоты. Приготовьтесь к тому, что поглотят они вас полностью.
2: Стрельцы женщины, вам стоит заняться подсчетами своих возможных доходов и расходов. День удачен для приобретений.
1: Козероги мужчины, самое время закончить дела, которые остались незавершенными.
2: Козероги женщины, ваши главные враги сегодня вспыльчивость и нетерпение. Не дайте им волю, и вы получите все, о чем мечтали.
1: Водолеи мужчины, в целом благоприятный день. Живите да радуйтесь.
2: Водолеи женщины, помните, в отношениях гораздо важнее не первенство, а забота друг о друге и благодарность.
1: Рыбы-мужчины, физические нагрузки сегодня стоит отложить, зато в любовных делах вас могут ожидать приятные сюрпризы.
2: Рыбы-женщины, вы склонны принимать решения под влиянием эмоций. Пожалуйста, будьте посдержаннее.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, и сегодня о случайных встречах, которые оказались, быть может, значительно более судьбоносны, чем виделись сначала. Татьяна Попова отметилась в МАКСе. В 2007 году моя жизнь изменилась. Я была на третьем курсе педагогического университета, училась очень хорошо. Но внезапно я решила взять академический отпуск, вернулась домой к родителям, познакомилась с молодым человеком, вышла за него замуж. Уже 18 лет мы в совместном браке, у нас трое замечательных детей. Конечно, учебу все равно пришлось закончить, но только по другой специальности. Так я вот развернулась, да.
1: Слушай, я в 2000, ну, скажем там, таком-то году тоже собиралась замуж и даже уехала к своему, как бы я думала, будущему мужу в Калининград. И вот мы бы меня там и потеряли, если бы не случилась одна история. Мы съездили на море, и я очень сильно заболела, и 2 недели мне было очень плохо. И я искренне думала о том, что потому что мне не подходит этот климат. Вот Калининград, Балтика, это вот не мое. Поэтому я сейчас здесь.
0: Ну, то есть, ну, эти ветра, да,
1: учитывая, холодное море. Что в Калининграде это вообще-то потеплее будет, чем в Санкт-Петербурге.
0: Вообще-то да.
1: Вообще-то так-то. Да. Но тогда мне показалось, что это знак, и вот я с вами. Да, еще одно сообщение. Родилась дочка, пишет Таня. Особенный ребенок, пришлось полностью менять свои уклады. Изменилось мировоззрение, познакомилась с большим количеством хороших людей, прошла жизненные уроки, испытания, пришлось знакомиться с навыками медицины, открывать много нового. Вот такие изменения произошли со мной в моей жизни. Ну, то есть мы сегодня говорим не только о встречах случайных, но и о случайных событиях, которые изменили вашу жизнь.
0: Дмитрий, я не поступил в одно учебное заведение из-за нехватки баллов, но зато благодарен судьбе, потому что в итоге попал в другое и в другом городе, более того, где встретил свою будущую супругу. Мы счастливы уже 25 лет, и у нас 2 замечательные девчонки. Причем супруга оказалась из моего же города. В общем, от судьбы, как говорится, не уйдешь. Привет, Екатерине.
1: Да, друзья, если у вас чего-то вдруг сейчас не получилось, не думайте, что это все пропало, да, что теперь делать.
0: И
1: это
0: все, и наверняка... Точка, да, и все, и точка, и конец, и выпьем.
1: Для чего-то.
0: Конечно.
1: Вот, например, Женька, смешной парень, пишет. Как-то в армии опоздал с увольнения на присвоение звания младшего сержанта. Сначала я расстроился, но потом подумал, чистые погоны, чистая совесть. Вот

0: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
5: Хочешь свой дом, но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В школах проведут исследование качества общего образования. Омский губернатор обсудил в Москве развитие газификации области. И для платных омских парковок ведут абонементы. Подробности далее. Россияне получат новый способ накопления на собственное жилье. Он начнет работать в будущем году. Речь о жилищном вкладе, процентные ставки по которому будут выше обычных. Оформить его разрешат на период не меньше 3 лет, при этом вносить деньги можно в любой момент. Гарантией обеспечена сумма в пределах 10 миллионов рублей. Использовать накопленное позволит только на приобретение либо строительство жилья. В октябре в России проведут оценку функциональной грамотности школьников 6-7 и 9-10 классов, а также студентов первых и последних курсов колледжа. Об этом рассказали в Рособорнадзоре. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо школьники и студенты умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в жизни. Результаты исследования не повлияют на годовые оценки или получение аттестата. Их используют для анализа качества образования. Уровень газификации Омской области превышает 70%. В прошлом году газ впервые пришел в Тарский, Знаменский и Тевриский районы. В ближайших планах строительство необходимой инфраструктуры в Муромцевском и Сидельниковском районах. Об этом говорилось на рабочей встрече в Москве губернатора Виталия Хаценко с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым. Параллельно в области продолжается процесс перевода многоквартирных домов со сжиженного газа на природный. Этот переход затронул более 200 жилых зданий, вскоре к ним добавится еще около 90 многоэтажек. В Омске подготовили новые правила для платных парковок. Так, департамент городского хозяйства планирует ввести 4 типа абонементов для автовладельцев. От недельного за 3 тысячи до годового. Его стоимость превышает 124 тысячи. Помимо этого, базовая стоимость часа стоянки составит 60 рублей. Окончательное решение по стоимости горсовет примет на одном из ближайших заседаний. Всего в Омске планируют оборудовать около 4 тысяч парковочных мест. Столичная компания, которая займется созданием системы платных парковок, установит камеры и специализированное программное обеспечение. В Германии робот приставал к 16-летней девочке. Инцидент произошел в центре Кёльна. Управляли роботом 2 подростка. Все происходящее они транслировали в прямом эфире. Полиция задержала злоумышленников. Правоохранители выясняют, специально ли молодые люди задали такую программу машине, или она сама решила пристать к подростку. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о случайностях. Какие события и встречи изменили практически всю вашу жизнь, хотя ничего не предвещало. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе. Отметилась Наталья на вокзале Новосибирска в юности в ожидании поезда. Случай свел нас. Я ехала в Кемерово, он солдат в форме, пути его был в другую сторону, и звали его Женя. Мы встретились взглядом. Любовь вспыхнула яростно, ярко, но дороги разошлись. Расстались мы со слезами, сердца были полны боли. Знаете, я до сих пор храню эту встречу в памяти. Молодость, вокзал, солдат и любовь, что ждет меня поныне.
2: Я не знаю, сейчас просто скупая слеза упадет на клавиатуру и все замкнет.
3: У меня сразу куча вопросов. Один из первых, а почему нельзя было обменяться координатами? Там,
1: ты знаешь, вот так бывает иногда. Так бывает, что какие-то люди нам даются на очень короткий промежуток времени, чтобы мы на этот промежуток могли что-то почувствовать и оставить у себя в памяти. Они не... к сожалению, не предназначены нам по жизни.
3: Да вам памятник надо поставить, не рукотворно, как Сократу. Расфилософствовалась. Наталья Смирнова, привет из Новокузнецка. Почти 16 лет назад поехала я к маме на последнем автобусе, а вообще ехать не должна была, потому что на утро в колледж. Срочно необходимо было доставить собачку. Я поехала, ребят, не накрашенная, в унтах.
1: Ой, кошмар. Унты — это самое главное.
3: Унты, ну, это ужас. Знаешь, в унтах, то есть не в сапогах итальянских на 12-сантиметровом каблуке, в этих жутких унтах. Но я никак не могла знать, что встречу свою судьбу. Он тоже случайно оказался в этом автобусе, улыбнулся, подошел познакомиться, проехал свою остановку из-за меня. Вот это ослепительное благородство. И мы, в итоге, счастливая семья, две дочки, люблю его безумно.
1: Я тебе скажу, что многие мужчины скорее подойдут к девушке в унтах, чем к девушке на каблуках. Потому что она как-то, знаете ли, попроще и как будто бы породнее, и как будто бы потеплее. А на каблуках там может такая стерва оказаться, что...
3: Холодная королева.
1: Да. Еще одно сообщение от Александра Пита в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Здравствуйте. А я однажды запил на неделю. Меня уволили. Вот это случайность, да?
3: Да.
1: Зато теперь я исправился. И у меня работа с более удобным графиком. Привет моей жене Валюшке от хомячка. Вот и так бывает в жизни, друзья.
3: Но это не значит, что нужно брать с него пример и таким образом перезагружать
1: свою жизнь. Арфи Цатурян ходила писать заявление на увольнение с предыдущего места работы и встретила свою любовь. А он уж устраиваться пришел. Скоро свадьба. Так, а он устроился в итоге? То есть у вас такая рокировочка произошла. Арпи ушла, а муж пришел. Друзья, пишите ваши истории. Автор одной из них сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер Радио Ваня».
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, она в внедорожнике. Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупаюсь. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
10: Катод. Скидка 20% на Катод. Скидка 20% на аккумуляторы 24 и 25 октября. Во всех магазинах «Катод».
9: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
11: Телефон рекламной службы 50.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня во вторник, 13 октября. Вы рассказываете о своих удивительных встречах и не менее поражающих воображение событиях. Например, в нашем канале в Максе, пишет Оля Наумова. В 2007 году устроилась работать в отель. Там познакомилась с парнем. 2 года общались без намеков. Ну, такая формулировка, без намеков. А потом случайно встретились в аквапарке, приехав туда, не сговариваясь, с разницей в 10 минут. Естественно, мы разглядели друг друга.
2: В подробностях.
1: Во всех скульптурных подробностях. И вот мы уже почти 15 лет женаты, у нас 2 дочки и 3 собаки. Люблю тебя, медведь, ты лучший.
2: Я бы все-таки уточнила не только удивительные события, а в первую очередь случайные. Случайные события сегодня интересуют, которые перевернули вашу жизнь. Лёля, искала я работу. И так, чтобы все нравилось, чтобы ходить с удовольствием. Пришла на собеседование, а там мужчина сидит. Приятный такой, солидный. Знаете, я ушла после разговора зачарованная. На работу меня, кстати, взяли. И вот, значит, целый год я ходила, пыталась не обращать на него внимания, хотя голос его с той самой первой встречи звучал во мне, как красивая музыка. Ну, я не могла просто не процитировать это. В общем, через год я не выдержала. Говорю: люблю тебя, делай со мной что хочешь. А оказалось, что и это чувство было взаимно с самой первой встречи, собеседование. Он просто не решался подойти. Бывает же так. Сейчас мы вместе 4 года, поженились, обвенчались. Знаете, вспоминаю это и плачу, что мы так долго, столько времени потеряли, не признавались друг другу в любви. Друзья, если вы сейчас кому-то испытываете подобные чувства, подойдите и скажите, что зря время терять. Нет, нет, да, да. Ну, правильно?
1: Абсолютно верно, да. Но на самом деле вы ничего не потеряли. Знаете, некоторые всю жизнь живут и так и не встречаются в любовь. Надежда в 23-м году поступила рожать. И соседка по палате оказалась из соседнего дома. У обеих родились дочки. Более того, именно с этого момента она теперь моя кума. Благодарна судьбе за такую чудесную подругу.
2: Это вот к вопросу, да, можно найти друзей и даже практически родственников уже в более старшем возрасте.
1: Да, можно.
2: Александр, однажды, это было 17 лет назад, у меня сломалась машина. Друг попросил сесть за руль его автомобиля и свозить к родственникам. Приехали мы, я смотрю, а там около дома девчонки на лавочке сидят. Лавушка, кстати, ну, лав. Типа, любовь случилась.
1: Love, love, да.
2: С одной из них случилась у нас любовь, и 3 замечательных детей, пишет Пончик. Ну, видимо, так она ласково называет своего суженого.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, думаешь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о случайностях, которые с вами произошли и круто изменили всю вашу жизнь. И даже если пока она изменилась не в самую лучшую сторону, верьте, все будет хорошо. Света Ракшина отметилась в нашем канале в Максе радио Ваня. Однажды, ну это было год назад, муж ушел, сказав «не люблю». А мы прожили 18 лет, и осталась я с дочкой 14-летней и 5-летним сыном. Вы знаете, год прошел как в тумане. Но, послушав сегодняшний ваш утренний эфир, поняла, что и у меня должно что-то в жизни измениться. В 44 жизнь только начинается. Значит, дорогая Света, вы даже не смейте в этом сомневаться. Если бы вы только знали, куда людей как только не кидает. Но это все к лучшему. И этот человек, значит, вам был дан на определенный отрезок времени для того, чтобы у вас были прекрасная дочка и сын. Ну, а дальше вы можете устроить свою личную.
2: Ну да, просто в ваш адрес он свое жизненное задание выполнил.
1: Да-да-да.
2: Все, и ушел за кулисы.
1: Так что не переживайте. Если что, мы вас кружим и обнимаем.
2: Да, дорогая, на сцене сейчас появится просто человек, который действительно вам будет нужен, и вы будете счастливы.
1: По душе.
2: Конечно, Константин Емельянов пишет: «Моя бывшая отправила меня на работу менеджером. Прям выдернула из ирландского паба, отобрала у меня кружку с темным напитком. Иди работай, Костя, ну ё-моё!»
1: Это, конечно, дальше такой заход. Меня отправили на работу. Как будто бы мама.
2: Черный день.
1: Мама.
2: Да. И вот пока там работал, продолжает Константин, познакомился с будущей женой. Питер, привет.
1: Ну, опять же, если вы сами не хотели идти на работу и вас нужно было отправлять, то, возможно, этой женщине нужен был, ну, какой-то более уверенный, сильный и какой-то вот решительный человек.
2: Да.
1: А есть, наоборот, девушки мягкие. Возможно, вы познакомились с девушкой, которая вот готова с вами...
2: Готовить.
1: Еще одно сообщение, на этот раз в нашей группе ВКонтакте, радио Ваня от Ольги Юдиной. Я когда училась, в общежитии жила, и у нас был второй этаж с мальчиками совмещенный. Мы с девчонками как-то вышли из комнаты, и никто из нас не взял ключи, а дверь захлопнулась. И стоим мы, три матрешки у дверей, ключа запасного нет. Приходят, подходят парни, мы игнорируем полностью. Но я у одного спросила, мол, зовут тебя как? Он говорит: Денис. Я говорю: слышь, Денис, у нас тут проблемка. Он залез на второй этаж в окно нашей комнаты и открыл нам дверь. Так мы и начали с ним общаться. Сейчас у нас 15 лет брака и две дочки.
2: Давай-ка, Денис, зацепись за карниз.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Мантикор сервис. Звоните 291-911.
1: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме предложили ввести черный список поставщиков продуктов. В Мари-Эл появились машины с камерами, которые штрафуют за обгон. Билл Гейтс спрогнозировал множество неприятных сюрпризов в следующем году.
2: В Госдуме предложили ввести черный список поставщиков продуктов. С инициативой выступил депутат Георгий Камнев. В него нужно внести компании, которые попались на поставках в школы, детские сады и больницы фальсификата. Далее пожизненно запретить им участвовать в госконтрактах. Кроме того, дисквалифицировать начальство. Об этом парламентарий заявил газете РУ. По его словам, это будет не просто административная санкция, а базовая мера защиты самых уязвимых слоев населения. Ребенок в детском саду, пациент в больнице, пожилой человек в интернате, в отличие от тех, кто покупает еду в магазине, не могут выбирать, что они едят. Камнев напомнил, что для детей, для людей с ослабленным иммунитетом, аллергиями или хроническими заболеваниями, такая еда может стать причиной отравлений и других проблем со здоровьем.
1: В Мари-Эл автомобилисты рассказали о машинах с камерами, которые фиксируют нарушения на дорогах. Об этом сообщает газета РУ со ссылкой на очевидцев. По словам водителей, такие автомобили двигаются медленнее разрешенной скорости, а камеры установлены на заднем бампере. После обгона некоторые автомобилисты, как утверждается, получают штрафы, в том числе за нарушение правил маневра или непристегнутый ремень. Очевидцы также сообщили, что одна из таких машин принадлежит республиканскому дорожному учреждению «Марийск Автодор». Официальных комментариев ведомства не приводится.
2: В России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6-7 и 9-10 классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. В проверках примут участие представители 300 школ и 198 колледжей и техникумов. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что правительство намерено изменить школьную программу в старших классах. Обновленный государственный образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
1: Билл Гейтс спрогнозировал множество неприятных сюрпризов в 2027 году. Причина – развитие искусственного интеллекта. По словам сооснователя Microsoft, контролировать нейросети станет труднее. Количество кибератак возрастет. Когда и злые люди, отсутствие ограничений и последние модели ИИ, тогда главным образом в кибернетической сфере мы увидим много неприятных сюрпризов в следующем году, заявил он в интервью телеканалу CNN.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 13 октября, вторник. И какие же праздники мы видим в календаре? День рождения битломании, Международный день костюма, День целомудрия, День засыпающих деревьев. Я не знаю, кто все это придумал. А еще сегодня Международный день неудачников. И мы решили рассказать всем неудачникам, как отметить его в этом 2026 году последний раз.
1: Значит, а как привлекать действительно к себе удачу? Ребята, знакомьтесь с новыми людьми, пробуйте непривычные занятия, соглашайтесь на неожиданные предложения. Это я красивым голосом читаю то, что написали умные люди.
0: Мне почему-то это напомнило фильм «Всегда говори да». Я когда посмотрела его в кинотеатре, у меня первый был порыв всегда начать говорить «да» и посмотреть, что из этого выйдет. Но после двух «да» я поняла, что... Не всегда. Я могу с ними совладать, да. Я решила отказаться от этой затеи.
1: Еще что нам советуют? Принимать решения, опираясь на внутренние ощущения и практики расслабления. Например, дыхательные упражнения в состоянии стресса. Я как-то наблюдал за девочкой, которая раздавала, значит, посылки в ПВЗ одного очень крупного маркетплейса. И как она справилась со стрессом, просто отрегулировав дыхание. По крайней мере, ребята, это лучше, чем накапливать всякую отрицательную энергию в себе.
0: Да, одно из дыханий перед сном, кстати, называется 4 на 4. Ты вдыхаешь на 4 счета, потом на 4 задерживаешь дыхание, потом на 4 выдыхаешь и внизу задерживаешь на 4. И получается такой вот кубик. И говорят, что мозг понимает, что нужно успокоиться, да, прийти в себя и уснуть.
1: А еще рекомендуют ожидать хорошего результата и настраивать себя на успех вместо зацикливания на проблемах. Это не значит, что проблемы не надо решать. Просто застревать, да, на них, ну, это вы просто тратите время и, опять же, тратите драгоценную энергию.
0: Да, это называется сместить фокус внимания на что-нибудь.
1: Конечно. Вот, ну, естественно, традиционные советы откладывать около 10% от любого поступающего дохода. Вот от любого.
0: Хотелось бы.
1: Да, поддерживать чистоту в доме и исправность сантехники. Вот почему-то вот так.
0: А
1: вот.
0: Потому что капающая вода действует на нервы.
1: Да. Фокус на благодарности, четкая постановка цели, отсутствие токсичного отношения к деньгам или к богатым людям сделают вас уверенными и состоятельными. То есть для того, чтобы стать умнее. Для того, чтобы стать богаче, нужно общаться с более умными, более богатыми людьми.
0: И еще один лайфхак. Нужно каждое утро говорить следующую фразу. Я благодарю себя и Вселенную за все, что произойдет со мной сегодня. И я точно знаю, что все мне во благо. Скажите это 3 раза и приду.
1: И поправьте на себе кофточку Гуччи.
2: Что это было? Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Казан-мангал переехал. Мы теперь в самом центре Омска, на Фрунзе 40. Для вас два этажа уюта и вкуса, ароматные блюда, теплая атмосфера, танцы каждый день. И все это по очень приятным ценам. Огонь не гаснет, вкус не тает. Казан-мангал на Фрунзе 40 приглашает. Звоните 505-515.
6: Радио «Ваня Омск» представляет: любовь, легкий флирт и долгожданно-неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
7: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
9: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 170-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, скандинавская ходьба и биатлон. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали вид спорта.
3: А на картинке подсказки гордость советского человека. Мебельная стенка, шкафы, которые стоят в ряд и все выполнены в одном стиле. Я помню, у нас тоже была такая дома. И вот, кстати, вот тут посередине вот это вот так называемый секретер, который открывается как бы на тебя, в итоге получается небольшой столик. Именно на нем я в некоторые годы учила свои уроки.
2: У меня то же самое было, и папа все время говорил: «Алеша, не опирайся, ты так локтями сорвешь кронштейны».
3: Да-да-да, но я в итоге и сорвала.
2: Меня тоже.
3: Отвалилась так, у меня эта
2: такая
3: штука.
2: Она
3: не была, конечно же, предназначена для маленького ребенка, который упирается локтями и лбом еще в тетрадь, потому что, ну, абсолютно не хочет учить эти самые уроки. А чего там только не стояло, действительно, и посуда, которую мы доставали только по большим великим праздникам.
2: Сервант.
3: Да, и книги, которые стояли или по цветам, или по росту, или по писателям,
2: По собраниям сочинений.
3: Да, по собраниям сочинений. Да. Ну и много всего интересного еще там было. Где-то бабушка прятала конфеты, где-то лежало постельное белье, которое тоже для гостей или на праздник.
2: Хрусталь, общем, папина заначка, новый комплект постельного белья.
3: Как я уже и сказала, да-да-да. В общем, друзья, глядя вот на это, во-первых, поностальгируем, повспоминаем, что же у нас там хранилось у всех. Ну и, конечно же, вид спорта под картинкой подсказки на стене нашей группы мы предлагаем вам все-таки угадать. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» «Радио Ваня».
1: Звук поставим на всю, и соседи не спят.
4: Под нами внизу, простите меня.
1: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Мне так грустно видеть людей насквозь. Идти с тобой в паре врозь. И думать, что не сбылось. Только к лучшему опять. Не чувствуем.

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки, милости просим в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в умной зарядке мы загадали вид спорта.
3: На картинке подсказки старая советская стенка. Ну как, бывали и старее, это уже такая более модненькая, примодненная. У нас вот, например, такая была, но у нас была не такая темная, а под орех. Если кто-то вдруг не в курсе, да, стенка – это собрание шкафов, такой комплект шкафов, и в котором можно было найти, как говорила моя бабушка, черта лысого, потому что там была и посуда, и книги, и ценные бумаги, и какие-то фигурки, статуэтки, в общем, и постельное белье, и банно-рыльно-мыльные принадлежности, и даже папина заначка. Так вот, что вы, глядя на это великолепие, предположили? Что же это за вид спорта, который мы загадали? Очень много ответов. Скалолазанье. Действительно, скалолазанье в закрытом помещении проводится на специальной стенке, в которой приделаны, опять же, специальные захваты,
2: ну, такие выступы,
3: куда можно,
2: чашечки,
3: да, куда можно ставить руки и ноги.
2: А я же вспомнил, кстати говоря, что помимо всего вышеперечисленного, в этом самом гарнитуре, в стенке, был бар, где действительно родители хранили праздничные тонизирующие напитки.
3: У меня вот родители не увлекались, например, вообще этим абсолютно, и поэтому там ничего не хранилось.
2: Да, я понимаю, да, это как во многих российских семьях, все эти увеселительные напитки уничтожались до следующего торжества.
3: Это знаешь, как сейчас говорят, нужно обязательно запастись к Новому году напитками, потому что подорожание грядет там,
2: ну,
3: и там
2: обычно,
3: потом опять,
2: да,
3: будет,
2: да,
3: ажиотаж и все такое. И вот многие говорят, так, а если я сейчас запасусь, я же Новый год завтра встречу.
2: Это мгновенное
3: русский
2: приближение
3: человек.
2: Нового года, да-да-да.
3: Вот, есть у нас еще здесь гимнастика и спортивная гимнастика, кёрлинг, вот некоторые вспомнили, сёрфинг. Да, действительно, вот серфинг подходит. Серфить можно было по шкафам целый день и много чего интересного там находить.
2: Да, и самое главное, чтобы не запалили, все класть на место.
3: Друзья, ну, конечно, стенка. В каком виде спорта используется это понятие? В первую очередь сразу мы все вспоминаем футбол. Ребята встают в стенку для того, чтобы...
2: защитить ворота,
3: да,
2: свои.
3: Да, не пропустить,
2: конечно,
3: гол. Итак, с правильным ответом футбол у нас сегодня побеждает...
2: Ольга Письменная.
3: Олечка, дорогая, мы вас поздравляем. Фирменная сумка «Шопер Радио Ваня» уезжает в Челябинск.
1: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 13 октября. В народном календаре эта дата отмечена как Михаил Соломенный, Печальница, День Григория и Михаила, Григорий Соломенный, Михайлов день, Григорьев день. Что вам ближе, тот, как говорится, и отмечайте.
2: По поверью, если в этот день выпал снег, зима придет не скоро. Если журавли улетели, а снегири пищат, то она, наоборот, будет ранней. Рад бы оказаться в той местности, где есть журавли, где есть снегири.
1: Где снегири пищат. Я, кстати, снегирей давно не видела, а вот синицу недавно заприметила. В этот день девушки сжигали старую соломенную набивку в подушках и матрасах. Они верили, что так избавляют себя от порчи из глаза. Также бабы стелили новую солому. Говорилось, что она впитывает солнечное тепло и земную силу.
2: Да, меняли они, естественно, потому что за лето в этой самой соломе могли поселиться различные насекомые.
1: И доставлять неудобства и бабам, и мужикам. Мужчины, кстати, 13 октября меняли соломенные подстилки на крыльце и в доме. Пожилые сжигали лапти, чтобы зима пришла быстрее. Ну и вообще, солома ведь считается очень полезным предметом. Вот недавно ученые разработали технологию создания биотоплива из соломы. И его, кстати, можно использовать и в качестве альтернативного источника энергии, они так считают. Но откуда знать было это древним русским людям? Конечно. Они просто жгли.
2: Да, а из соломы еще можно делать чучело начальников и тоже их потом утилизовать различным.
1: Куклы всяческие,
2: да,
1: разные,
2: да. И иглы, костры подойдут.
1: Угу. Еще страшная история. Да. 13 октября было принято купать детей на пороге. Говорилось, что это поможет защитить их от болезней зимой. Сам порог мыли, потом окропляли святой водой, и это вот защищало от злых духов. А еще сегодня гадали. Девчонки же любят гадать. На стол ставили зеркало, да зажигали свечу. По поверью, если в полночь долго смотреть в отражение и произносить «суженый, ряженый, покажись, наряженный»,
2: вставать будет очень тяжело.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется тест-драйв.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. Антикор Сервис. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Катод. Аккумуляторы. Скидка 20% 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод. Вроде все.
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.
14: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме обсудили проект федерального бюджета на ближайшие два года. Миноборнауки ужесточит правила проведения вузовских олимпиад. Европейские авиакомпании все чаще продают путешествия-сюрпризы.
2: В Госдуме обсудили проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Как пишет парламентская газета, в следующем году минимальный размер оплаты труда планируют повысить до 28 935 рублей. Страховые пенсии проиндексируют дважды, а средняя пенсия по старости к концу года должна приблизиться к 30 тысячам. На поддержку семей с детьми в течение 3 лет предусмотрено около 10 триллионов рублей. Кроме того, почти 4 триллиона 400 миллиардов планируют направить на дорожное хозяйство. Еще 140 миллиардов на строительство и реконструкцию аэропортов.
1: Миноборнауки предложило ужесточить правила проведения вузовских олимпиад. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова. По его словам, для таких соревнований хотят установить единый стандарт по уровню контроля, сопоставимый с ЕГЭ и Всероссийской олимпиадой школьников. Еще одна инициатива касается льгот при поступлении. В министерстве предлагают зачислять без вступительных испытаний только победители олимпиад, а не призеров. Ранее Миноборнауки уже сократило список олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. В ведомстве объясняют изменения тем, что большое число олимпиадников усилило конкуренцию для выпускников с высокими баллами ЕГЭ.
2: И в продолжение образовательной темы, русский язык начнут преподавать в 3 школах Центральноафриканской Республики. Об этом сообщили в Минпросвещении. Предмет появится у школьников с 6 класса. Занятия будут проводить в рамках проекта «Российский учитель за рубежом», пишет парламентская газета. Кроме того, российская сторона передала школам республики 500 учебников русского языка как иностранного. В дальнейшем планируется подготовка местных преподавателей и создание кафедры русского языка в университете Банги.
1: Европейские авиакомпании все чаще продают путешествия-сюрпризы. Об этом пишет издание «Коммерсант». Пассажир выбирает аэропорт вылета, даты и тему отдыха, например, пляж, природу или шопинг. Куда именно он отправится, становится известно после оплаты. Билеты в никуда стоят у разных авиакомпаний от 89 до 109 евро. Чем меньше ограничений задает путешественник, тем ниже цена. Обычно обменять или вернуть билет нельзя. Проверить, нужны ли визы и другие документы для поездки, пассажир должен самостоятельно.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, самое время обрести внутреннюю свободу и начать наслаждаться радостями бытия.
2: Овны женщины, день будет ярким, запоминающимся. Главное включить на полную юмор и непринужденность в общении.
1: Тельцы мужчины, ваши коммерческие операции в скором времени принесут желаемый результат, так что стоит рискнуть.
2: Тельцы женщины, хороший момент, чтобы обратиться к начальству с просьбой о повышении.
1: Близнецы мужчины, вам придется выбрать между приятным и необходимым. Взвесьте все, правильный выбор принесет позитивные перемены.
2: Близнецы женщины, звезды предупреждают о возможном скором завершении романтического увлечения.
1: Раки мужчины, относитесь внимательно к расходам. Крупных покупок делать не стоит.
2: Раки женщины, ждите сюрпризов и радостных новостей, связанных с близкими.
1: Львы мужчины, на работе не следует суетиться и браться за несколько дел сразу.
2: Львы женщины, полезнее всего будет пообщаться. Это наполнит вас энергией счастья для дальнейших свершений.
1: Девы мужчины, у вас день возрождения былых надежд. Главное, не теряйте энтузиазма.
2: Девы-женщины, звезды утверждают, любые дела будут удаваться с первого раза.
1: Весы-мужчины, особое внимание деловым контактам. Некоторые из них вскоре принесут прибыль.
2: Весы-женщины, у вас усилится интуиция и дар убеждения. Используйте это во благо семьи.
1: Скорпионы-мужчины, особенно благоприятна первая половина дня. Звезды надеются, что вы ее не проспите.
2: Скорпионы-женщины, вам следует исключить новые знакомства и не идти на поводу своих слабостей.
1: Стрельцы-мужчины, вас ждут домашние хлопоты. Приготовьтесь к тому, что поглотят они вас полностью.
2: Стрельцы, женщины, вам стоит заняться подсчетами своих возможных доходов и расходов. День удачен для приобретений.
1: Козероги, мужчины, самое время закончить дела, которые остались незавершенными.
2: Козероги, женщины, ваши главные враги сегодня вспыльчивость и нетерпение. Не дайте им волю, и вы получите все, о чем мечтали.
1: Водолеи, мужчины, в целом благоприятный день. Живите да радуйтесь.
2: Водолеи, женщины, помните, в отношениях гораздо важнее не первенство, а забота друг о друге и благодарность.
1: Рыбы, мужчины, физические нагрузки сегодня стоит отложить, зато в любовных делах вас могут ожидать приятные сюрпризы.
2: Рыбы, женщины, вы склонны принимать решения под влиянием эмоций. Пожалуйста, будьте посдержаннее.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: При покупке Huawei F7 и услуги Антикор в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
4: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
5: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Катод. Аккумуляторы. Минус 20% 24 и 25 октября. Все.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Актер Сильвестр Сталлоне заявил, что окончательно помирился со своим коллегой Арнольдом Шварценеггером спустя десятилетия вражды. Об этом он заявил в интервью журналу People. По его словам, былая вражда осталась в далеком прошлом, а сами актеры стали намного мягче с годами. Сталлоне сравнил отношения со Шварценеггером с динамикой персонажей в сериале «Король Талсы», где главным героем приходилось сотрудничать вопреки взаимному недоверию. Главную роль, собственно, вот в «Талсе» сыграл Сталлоне. «Мы со Шварцем хорошие друзья теперь, стали помягче как-то. И когда у вас есть два таких соперника, в реальной жизни это порой только заставляет вас постоянно повышать планку своей игры», отметил Сталлоне в беседе с журналом. Недавно Слай, так называют в Голливуде Сильвестра, в преддверии выхода мемуаров рассказал, как в юности его отправили в психиатрическую лечебницу. По словам актера, это стало для него серьезной травмой, которую он с честью преодолел. А что касается Шварценеггера, то куртку из фильма «Терминатор» выставили на аукционе Prop Store в Лос-Анджелесе на днях. Там же представили 1500 предметов кино и телереквизита, которые по оценкам аукционного дома могут принести Арнольду около 9 миллионов долларов.
2: А вот актриса Саша Бортич смягчила хейтеров. Столкнувшись с критикой за отсутствие профессионального актерского образования, нашла новый неординарный способ борьбы вот с этими самыми людьми, которые ее обвиняют в непрофессионализме. Вместо противостояния Саша выбрала самоиронию, что, собственно, и привело к смене тональности комментариев под ее публикациями. На протяжении нескольких лет в публичном пространстве активно обсуждался вопрос об отсутствии у Саши профильного образования. И это, конечно же, сопровождалось негативными замечаниями в ее адрес. Но, по словам самой Бортич, она осознала бессмысленность подобной борьбы и решила перейти на, так сказать, темную сторону, использовать юмор.
1: А я помню, кстати говоря, огромное количество хейтеров ее обвиняло в том, что она в каждом фильме играет саму себя.
2: В своих коротких видеороликах Бортич начала высмеивать себя и те аспекты, которые вызвали критику. И такая тактика оказалась неожиданно эффективной. Комментарии под публикациями актрисы, ранее наполненные хейтерскими колкостями, постепенно сменились комплиментами. Подписчики стали отмечать не только внешность Саши, но и ее актерские данные, все-таки наконец-то признавая ее талант. Вот такая вот история. Поэтому, друзья, если кто-то решил вас в чем-то укорить, переведите это в шутку. Главное, не замыкайтесь в себе и продолжайте делать то, что делали.
0: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребят, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, и сегодня вы нам рассказываете истории про то, что случилось абсолютно внезапно в вашей жизни, нежданно, негаданно, и обернулось чем-то очень таким теплым и счастливым, быть может, даже любовью. Катерина пишет: в Максе в 2010 году познакомилась с молодым человеком. Общались мы не очень близко, и вот в 2029 году, то есть в будущем, ну, мы-то подумали, что...
2: 26-м,
1: конечно, да. 9 марта я решила ему позвонить. И он совершенно случайно в этот момент был у своей мамы на соседней улице и пришел ко мне в гости. И в гостях он хорошо так задержался лет на 7. У нас прекрасная дочка. Люблю тебя, мой муж.
2: Алексей Охотников однажды решил воспользоваться сайтом знакомств, хотя относился скептически к подобным способам найти вторую половинку. И тем не менее стал общаться с девушкой по имени Евгения. Вы знаете... Таких людей я еще не встречал. Ну, тут забегая вперед, поженились ребята. Она удивительный человек, веселый, жизнерадостный. Это то, чего мне больше всего в жизни не хватало. Я ее очень люблю и не могу представить без нее жизни. Друзья, пишет Алексей, никогда не сдавайтесь. Пробуйте все варианты. Жизнь одна. Возможно, вы найдете того самого человека, без которого жить не можете, в самом неожиданном месте.
1: Диана Сергеевна очень долгое время была одинока. Поклонник подруги захотел познакомить меня со своим товарищем, коллегой. Мы выбрали дату, время, но в тот день знакомства и встреча не состоялись. Я после этого и забыла про всю эту историю, но у судьбы, вероятно, были свои планы. Мы совершенно случайно встретились с поклонником подруги, который был со своим коллегой. И мы, наконец, познакомились воочию. С первого взгляда понравились друг другу. И, разумеется, тут же пошли есть пельмени. Это очень логично. Это очень логично. Взаимная симпатия рождает мгновенное желание отведать пельмени. Уже год, как мы вместе. Люблю тебя, мой Игорь Анатольевич. Привет из Санкт-Петербурга.
2: Я считаю, что если судьба, то она тебя везде догонит. Вот как бы ты от нее не скрывался, она тебя найдет, из-под земли достанет. Мария Алдохина. Лет 13 назад мы с коллегами создали группу в соцсетях. Общались только по работе, но случайно я нажала на иконку с картинкой человека не из списка группы. Зашла к нему раз 15, рассматривая, что же на ней изображено. Ну, аватарка непонятная. В итоге не выдержала, пишу: извините, пожалуйста, а что это у вас там на картинке? Так и завязалось общение. Роман на расстоянии. Оказалось, он моряк. Добрый, искренний, отзывчивый. Мы 2 года жили на телефонах. Он присылал закаты и рассветы. Я переживала с ним каждый шторм. Отдельная история, как они встали во льдах. А он переживал мою установку кухонного уголка. Ну да, там примерно одно и то же. Это был такой роман, который закончился встречей. Он бросил море и выбрал меня. Мы счастливы в браке, у нас дети. Волгоград и Брянск соединились в одно целое. Люблю своего Андрюсика. Сейчас мурашки величиной с мизинец Алексея Акопова
1: просто
2: на правой ноге.
1: Вся в студии в слезах.
2: Пробежали у меня просто, да, с ног до головы. Как жаль, что у нас так мало времени и так много ваших историй. Еще немного успеем зачитать через несколько минут.
0: Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о случайностях, которые произошли с вами и изменили вашу жизнь. Гульмира отметилась в нашем канале в Максе радио Ваня. Я когда была студенткой, жила в общежитии, мы как-то с девчонками болтали о том, о сём, и одна рассказывала о своей любви. И тогда я, смеясь, ей сказала: «А вот увидит твой Асхат меня, влюбится и бросит тебя». Ну, конечно, я шутила, никого не хотела обидеть. И знаете, один случайный звонок перевернул наш мир. Что там было и как, история умалчивает, но вот уже 17 лет Гульмира живет с Асхатом в счастливом браке, построили дом, родили дочку, двух сыночков. Вот так вот вселенная решила Гульмире Асхата подсуропить.
2: Лидия Федорова, как-то мы с подругой Надей проходили мимо дома нашей одногруппницы и вспомнили, что у нее как раз сегодня ДР. Купили цветы, решили зайти поздравить, а ее дома не оказалось. Выходим из парадной, и тут к нам подбегают два ошалевших парня и наперебой начинают рассказывать, что у них сейчас вот именинник выйдет, им нужно срочно с нами познакомиться, и все вместе веселые пойдем в кафе, попируем. Я, говорит, будучи достаточно скромной леди, на тот период времени решил, что нужно линять отсюда по-рыхлому. Какое знакомство, и тем более кафе, ну и какие-то незнакомые ребята, ну, да? И тут открывается дверь подъезда, и выходит парень, красивый, кареглазый, с гитарой в руках. Как оказалось, это и есть именинник. Бабочки, которые у меня проснулись, не дали мне отказаться от кафе. С того времени прошло 25 лет, мы до сих пор вместе, безумно люблю его. Муж мне говорит, что загадал меня у звезд во время звездопада.
1: Мне вот, конечно, так нравится, да, вот тебе 16, там, 18, 20 лет, выходит красивый парень с гитарой. Вот тебе 45, и ты ждешь совсем не гитары от него, а чего-то более существенного. Кабана на ужин, например, мамонта. А еще одно сообщение от Ильдара Хафизова. В молодости на свадьбах был тамаду и пел, и однажды на одном из мероприятий увидел трех девчонок, которые смотрели на меня и перешептывали. Позже мне сказали, что я им всем троим понравился. Пригласили меня в гости они. Я, значит, приезжаю, дверь открывает именно та, которая мне больше всего пришлась по душе. Что-то ёкнуло в сердце, пишет Ильдар. Мы долго общались. Ну, как долго? 28 дней. Через 28 дней свадьбу сыграли. А вместе уже 29 лет. Что вы делаете? Изверги!
2: Нам как-то надо закончить сегодняшний этот слезопад.
1: Да, у нас есть победительница, но эта история вообще просто... Елена Малышева-Соломина прислала нам ее. Я как-то девочку приютила, 18-летнюю. Ну, так сложились обстоятельства, что ей негде было жить. У меня у самой было трое детей, и жили мы очень дружно. В один прекрасный день она говорит: «Ну, а что ты все одна да одна? У меня вот брат есть, правда, он живет в деревне, далеко отсюда, но хочешь, я тебя все равно познакомлю?» Ну, познакомились, общались по телефону, причем долго, больше года общались, а потом встретились. И знаете, уже больше не расставались. Я уехала в деревню, мы поженились, я родила ему дочь, моих детей он вырастил как своих. Мы живем уже 25 лет вместе, у нас уже 8 внуков. Вот такая случайность произошла в моей жизни однажды, пишет Лена. Фирменная сумка «Шопер» радио Ваня вручается сегодня именно вам. Огромное спасибо всем тем, кто писал сообщение.
2: Они,
1: мне кажется,
2: конечно,
1: нам нужно сделать дело случая 2, часть 2.
2: Вполне вероятно.
1: Ну, значит, сделаем.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пэтанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
8: Выбираете квартиру в Омске? У «Нордстрой» несколько жилых проектов и разные форматы. От семейных квартир до камерного дома в центре. Поможем выбрать свой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик «Нордстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Все, что ты любишь, на радио.

0: бешеное шоу на радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Минобрнауки готовит приказ о запрете поступать в тот же вуз после отчисления. Транспортный налог в Омской области предлагают повысить, и в Омске нашли лихача с 30 штрафами. Подробнее об этом прямо сейчас. Яндекс.Пэй частично восстановил функционал. Разблокировка функции осуществляется поэтапно. При этом оплата с использованием пластиковой карты и платежных стикеров функционирует в полном объеме. Технические специалисты компании продолжают устранять неполадки. В качестве компенсации за период недоступности услуг Яндекс.Пэй и Сейвы в компании приняли решение повысить процентную ставку по накопительным счетам для всех клиентов до 20% годовых. Эта мера будет действовать в течение недели, по 17 октября включительно. Информация будет отображаться в истории операций по мере их обработки системы. Добавлю, сейчас Минцифры и Минобороны совместно решают вопрос обеспечения защиты центров обработки данных. Отчисленным из вуза студентам могут запретить поступать туда же в течение 5 лет. Проект приказа, вносящий изменения в правила поступления в вузы, подготовила Миноборнауки. Речь о случаях, когда отчисление является дисциплинарным взысканием. Ранее в Совете по правам человека напомнили, что решение об отчислении хулиганов из школы за неуд по поведению должно приниматься не отдельным педагогом, а педсоветом. Транспортный налог в Омской области могут повысить. Пересмотр ставок происходит впервые с 2010 года. Размер налога зависит от мощности транспорта. Так, для легковых авто мощностью 100-150 лошадиных сил ставку планируют поднять вдвое, с 15 до 30 рублей. Для остальной категории легковых авто она вырастет почти в 1,5 раза. Сейчас законопроект проходит антикоррупционную проверку. Она продлится до 13 октября, затем документ должен пройти согласование в Заксобрании. В Омске продолжается прием заявок на участие в конкурсе грантовой поддержки начинающим предпринимателям. Он продлится до 25 октября. Максимальный размер гранта на одного заявителя составляет 400 тысяч. Стать участниками конкурсного отбора могут омичи, впервые решившие создать свое дело. Проконсультировать и помочь подготовить документы могут специалисты Центра поддержки предпринимательства. Телефоны и адреса публикует сайт Мэйл. Омские госавтоинспекторы установили лихача, который прокатился по пешеходной части Иртышской набережной. Ранее омичи разместили в соцсетях фото красного мустанга, который разъезжал по тротуару обновленной набережной. Нарушителем оказался 21-летний омич. Инспекторы возбудили административное дело. Отмечается, что с начала года у него накопилось более 30 штрафов за нарушение ПДД. Это были новости.
0: Радио Ваня. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 13 октября, в Омске пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 7. Атмосферное давление 761 миллиметр. Ртутного столба будет расти. В ближайшие дни понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
6: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
7: А если хочется больше пространства вокруг дома? Северное сияние бизнес. Бизнес-класс, двор без машин, подземный паркинг и места для отдыха. Нордстрой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик БРИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Итак, катод, аккумуляторы, минус 20%. 24 и 25 октября. Теперь все.
10: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
11: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
13: Реклама.
14: Для слушателей старше 12 лет.
13: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 2, днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Пора! Пора! Обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
10: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме обсудили проект федерального бюджета на ближайшие два года. Миноборнауки ужесточит правила проведения вузовских олимпиад. Ученые нашли необычные объяснения древним амулетам скифов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В Госдуме обсудили проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Как пишет парламентская газета, в следующем году минимальный размер оплаты труда планируют повысить до 28 935 рублей. Страховые пенсии проиндексируют дважды, а средняя пенсия по старости к концу года должна приблизиться к 30 тысячам. На поддержку семей с детьми в течение трех лет предусмотрено около 10 триллионов рублей. Кроме того, почти 4 триллиона 400 миллиардов планируют направить на дорожное хозяйство, еще 140 миллиардов на строительство и реконструкцию аэропортов. Миноборнауки предложило ужесточить правила проведения вузовских олимпиад. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова. По его словам, для таких соревнований хотят установить единый стандарт по уровню контроля, сопоставимый с ЕГЭ и Всероссийской олимпиадой школьников. Еще одна инициатива касается льгот при поступлении. В министерстве предлагают зачислять без вступительных испытаний только победителей олимпиад, а не призеров. Ранее Миноборнауки уже сократило список олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. В ведомстве объясняют изменения тем, что большое число олимпиадников усилило конкуренцию для выпускников с высокими баллами ЕГЭ. Ученые Уральского федерального университета, Приднестровского государственного университета совместно с коллегами из других научных центров сделали ряд неожиданных выводов при анализе редких амулетов из костей животных в скифских курганах. Например, был обнаружен скелет змеи, который предположительно оставили в могиле, чтобы нейтрализовать духов погребенной женщины при более позднем подхоронении умершего мужчины. С той же целью в другом кургане разбойники при его ограблении поместили панцирь черепахи. Скифы известны ярким звериным стилем, который использовали в изображениях на предметах упряжи и одежды. Наша группа проанализировала редкие находки из погребения, амулеты натуралии, то есть подвески из зубов, когтей, костей и других частей животных, рассказал старший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях УРФУ Антон Кочнев. Подобные исследования позволяют расширить представление о культуре и обычаях древних людей. Так, к примеру, в числе неизученных останков есть части животных, которые не нашли отражения в скифском орнаменте, отметил ученый.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 2, днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: «Исузу», «ГАЗ», «Джак», «Фотон». Неважно. Прокачаем вашу машину в «Нильсон Авто». Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? «Нильсон Авто».
4: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов. Попробуйте любви.

0: высококачественные автомобили. 380528.
1: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
2: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
3: Катод. Скидка 20% на Катод. Скидка 20% на аккумуляторы 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Радио «Ваня Омск» представляет: любовь, легкий флирт и долгожданно-неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 2, днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
9: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
14: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
13: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Банк Яндекса не будет начислять проценты за просрочку кредита из-за сбоя. Омская мэрия разослала предложение по благоустройству парка, и лингвисты рассказали о судьбе двух глаголов. Подробности через секунду. Банк Яндекса не будет начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервиса. Об этом сообщается в приложении банка. Специалисты продолжают восстановление сервиса. Атаки на дата-центры Яндекса начались 8 октября. На фоне этого в работе сервисов компании сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощности дата-центров, начали происходить сбои. Омская мэрия ищет инвестора для левобережного парка 300-летия почти в 60 городах. Партнерам разосланы инвестиционные предложения. Об этом пишет Омскинформ. Ранее территорию парка разместили на инвестиционной карте России, включили в перечень перспективных площадок для реализации проектов в сфере туризма и отдыха. Также чиновники разработали проект концессионного соглашения с инвестором. До конца года омские власти намерены провести специальное мероприятие, на котором представят парк деловым кругам. В Омской больнице имени Кабанова устанавливают новый томограф. Современное оборудование позволит расширить диагностические возможности учреждения. Такие томографы используют для диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов брюшной полости и других областей. Томограф уже доставлен в больницу, идет подготовка кабинета к монтажу и настройке аппарата. В Омской области резко вырос спрос на рабочих. Лидером по динамике стал сборщик мебели. Вакансий для них стало на 125% больше по сравнению с прошлым годом. А средние зарплатные предложения выросли до 115 тысяч. Такие данные приводит Авито Работа. Также в топ-3 лидеров – сельскохозяйственные рабочие и автожестянщики. В целом по стране также фиксируют устойчивый рост востребованности рабочих специалистов. Лингвисты спрогнозировали изменения правил ударения в двух глаголах. По словам экспертов, в перспективе ударение в глаголах «вручит» и «сверлит» сместится на первый слог. В качестве примера лингвисты назвали глагол «включить». Если раньше единственно верным литературным вариантом считалось «включит», то форма «включит» уже официально признана допустимой. В дальнейшем она окончательно утвердится, а традиционное «включит» начнет постепенно исчезать из активного употребления. Это были новости.
0: Радио Ваня. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 2, днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Казан-мангал переехал. Мы теперь в самом центре Омска, на Фрунзе 40. Для вас два этажа уюта и вкуса. Ароматные блюда, теплая атмосфера, танцы каждый день. И все это по очень приятным ценам. Огонь не гаснет, вкус не тает. Казан-мангал на Фрунзе 40 приглашает. Звоните 505-515.
2: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стандарт.

0: скидка 20% 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод. Вроде все.
1: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. Но без. Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: за меня.
1: Columbia Pictures не представляет.
2: Хорошо мне с тобой бывает.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 2, днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
1: Представьте, до городской жизни несколько минут, а дома закрытый двор и свое пространство. Это Центр Парк на Волочаевской от Нордстрой. Подробности 555-555. ООО «Специализированный застройщик. Дом на Кемеровской». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОВРН 56 51 28 716.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
6: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Телефон рекламной службы 53 42.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В Госдуме обсудили проект федерального бюджета на ближайшие два года. Миноборнауки ужесточит правила проведения вузовских олимпиад. Ученые нашли необычные объяснения древним амулетам скифов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В Госдуме обсудили проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Как пишет парламентская газета, в следующем году минимальный размер оплаты труда планируют повысить до 28 935 рублей. Страховые пенсии проиндексируют дважды, а средняя пенсия по старости к концу года должна приблизиться к 30 тысячам. На поддержку семей с детьми в течение трех лет предусмотрено около 10 триллионов рублей. Кроме того, почти 4 триллиона 400 миллиардов планируют направить на дорожное хозяйство, еще 140 миллиардов на строительство и реконструкцию аэропортов. Миноборнауки предложило ужесточить правила проведения вузовских олимпиад. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова. По его словам, для таких соревнований хотят установить единый стандарт по уровню контроля, сопоставимый с ЕГЭ и Всероссийской олимпиадой школьников. Еще одна инициатива касается льгот при поступлении. В министерстве предлагают зачислять без вступительных испытаний только победителей олимпиад, а не призеров. Ранее Миноборнауки уже сократило список олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. В ведомстве объясняют изменения тем, что большое число олимпиадников усилило конкуренцию для выпускников с высокими баллами ЕГЭ. Ученые Уральского федерального университета, Приднестровского государственного университета совместно с коллегами из других научных центров сделали ряд неожиданных выводов при анализе редких амулетов из костей животных в скифских курганах. Например, был обнаружен скелет змеи, который предположительно оставили в могиле, чтобы нейтрализовать духов погребенной женщины при более позднем подхоронении умершего мужчины. С той же целью в другом кургане разбойники при его ограблении поместили панцирь черепахи. Скифы известны ярким звериным стилем, который использовали в изображениях на предметах упряжи и одежды. Наша группа проанализировала редкие находки из погребения, амулеты натуралии, то есть подвески из зубов, когтей, костей и других частей животных, рассказал старший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях УРФУ Антон Кочнев. Подобные исследования позволяют расширить представление о культуре и обычаях древних людей. Так, к примеру, в числе неизученных останков есть части животных, которые не нашли отражения в скифском орнаменте, отметил ученый.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 2, днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.

0: Площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая казахстанская, 1. «Идеал».
3: Катод. Аккумуляторы. Минус 20% 24 и 25 октября. Все.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
7: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
8: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Радио!

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 2, днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
4: «Антикор Сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор Сервис». Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: Школа магии, шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
13: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту и в ОФЦ.
15: Хочешь свой дом? На участка нет?
16: В Евростиле знают ответ.
15: Нет накоплений на первый взнос?
16: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
15: Евростиль. Заезжай и живи.
16: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 53 42 8.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В ближайшее время планируется запуск новых возможностей платформы цифрового рубля. В ЕГЭ изменится количество заданий только по двум предметам. На аукционе в Москве будет представлен пейзаж «Летний день, полдень» Василия Кандинского. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В ближайшее время планируется запуск новых возможностей платформы цифрового рубля. Об этом рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. По словам эксперта, скоро на платформе появится сервис подписок, который пользователи смогут оплачивать со счета цифрового рубля. В ноябре будет релиз платформы, в котором появится сервис подписок. Если вы привыкли платить с привязанного счета за сервисы и услуги, средства списываются с привязанного счета, объяснила она. Эксперт добавила, что будут запущены смарт-контракты, которые автоматизируют платежи по заданным правилам. Так, например, при продаже автомобиля покупатель и продавец смогут подписать смарт-контракт о денежном переводе после регистрации машины. Платформа получит данные из внешних источников и госсистем, благодаря чему сделка станет быстрее и безопаснее. В ЕГЭ изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах их число останется прежним, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений. В экзаменационном варианте по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличится с 32 до 33. По остальным предметам изменения количества заданий не предусмотрены. И в завершении выпуска: московский аукционный дом 18 октября проведет аукцион, на котором будут представлены более 300 лотов, в том числе будет впервые представлен на публичных торгах пейзаж «Летний день, полдень» Василия Кандинского, который оценивается в 90 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома. Кандинский считается самым дорогим русским художником. На торгах «Сотбис» и «Кристис» общая стоимость 40 его работ превысила 591 миллион долларов. Таким образом, он обошел Казимира Малевича и Марка Шагала. Одна из причин высокой стоимости – редкость. Работы ключевых периодов Кандинского хранятся в частных руках, в единичных случаях и появляются на торгах крайне редко. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, всем горячий пламенный привет из Санкт-Петербурга. Всем-всем-всем, кто слушает радио «Ваня». Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня вторник, 13 октября. Я думаю, что для кого-то все-таки этот день станет счастливым. А уж для человека, который станет победителем сегодняшней игры «Угадай фильм» и подобно. Кстати, с минувшего дня правила ничуть не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, набирайте наш номер 325-6-90-6, код города 812. Сегодня у нас современная российская девчачья кинокомедия. В качестве подсказки скажу, наверняка многие видели голливудскую картину с участием Мела Гибсона «Чего хотят женщины». Это название получило множество интерпретаций, продолжений и экранизаций. Вот это подсказал. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Ой, спасибо вам большое.
3: Девочки, я не знаю, во что вы ввязались, но вы совершенно зря впутываете в это меня.
4: Антон, ну если честно, мы все здесь собрались из-за вас. Правда, Лада?
3: Из-за меня?
2: Да, вот представьте себе.
5: Девочки, не надо давить. Я сама.
6: Давай, говори быстрее и валим.
4: Кать!
6: Юль!
5: Девочки! Антон! Мне, конечно, надо было тебя подготовить. Хочешь выпить?
1: Если вы вспомнили, как же называется эта кинокомедия, с нетерпением жду ваших звонков. 325-6-96, код города 812. Победителю сегодня достанется вновь фирменный шопер от радио «Ваня». Желаю удачи, звоните.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: По данным синоптиков, завтра, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 2, днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города. Радио «Ваня Омск» представляет. Любовь, легкий флирт и долгожданно-неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
3: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь в

0: мультфильм.
1: Здравствуйте, всем горячий пламенный привет из Санкт-Петербурга. Всем-всем-всем, кто слушает радио «Ваня». Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня вторник, 13 октября. Я думаю, что для кого-то все-таки этот день станет счастливым. А уж для человека, который станет победителем сегодняшней игры «Угадай фильм» и подобно. Кстати, с минувшего дня правила ничуть не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, набирайте наш номер 325-6-96, код города 812. Сегодня у нас современная российская девчачья кинокомедия. В качестве подсказки скажу, наверняка многие видели голливудскую картину с участием Мела Гибсона «Чего хотят женщины». Это название получило множество интерпретаций, продолжений и экранизаций. Вот это подсказал. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Ой, спасибо вам большое.
3: Девочки, я не знаю, во что вы ввязались, но вы совершенно зря впутываете в это меня.
4: Антон, ну если честно, мы все здесь собрались из-за вас. Правда, Лада?
3: Из-за меня?
2: Да, вот представьте себе.
5: Девочки, не надо давить. Я сама.
6: Давай, говори быстрее и валим.
5: Кать!
6: Юль!
5: Девочки! Антон! Мне, конечно, надо было тебя подготовить. Хочешь выпить?
1: Если вы вспомнили, как же называется эта кинокомедия, с нетерпением жду ваших звонков. 325-696, код города 812. Победителю сегодня достанется вновь фирменный шопер от радио «Ваня». Желаю удачи, звоните.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Это не шутки. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 2, днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на Радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Осень на Радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 13 октября, отмечается День неудачников. Праздник придумали студенты университета Хельсинки в 2010 году. Первоначально праздник задумывался как шутка. Участники рассказывали истории провалов и смеялись над собой. Но идея быстро получила признание. Сейчас этот день отмечают в десятках стран, как напоминание о том, что ошибки и неудачи сопровождают любой путь. Главный посыл праздника – неудача не конец, а опыт. О самых известных невезунчиках и неудачниках наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: В личной жизни знаменитому сказочнику Гансу Христиану Андерсену не везло. Он относился к женщинам как к чему-то недосягаемому. Он, конечно, с ними встречался, но, как правило, эти встречи ограничивались лишь беседами. Высокий, худой, с маленькими глазками, огромным носом и длинными руками – именно так выглядел человек, написавший «Гадкого утенка».
0: Четвертое место.
1: До самой смерти в редкие минуты просветления печально известный композитор Антонио Сальери повторял: «Во всем могу сознаться, но я не убивал Моцарта». Тщетно. В историю этот милый человек вошел как завистливый неудачник.
0: Третье место.
1: Эдвард Вуд – одна из самых одиозных фигур Голливуда. Через 2 года после смерти он был официально признан худшим режиссером за всю историю кино. Парадокс в том, что Эдвард любил кино больше жизни. Стать гением ему помешала только абсолютная бездарность. Кстати, о его судьбе подробно поведал режиссер Тим Бертон в фильме «Эд Вуд», где его сыграл Джонни Депп.
0: Второе место.
1: Один из самых трагичных персонажей мировой литературы – ослик Иа. Ипохондрик, неврастенник и меланхолик. Он декларировал и пестовал свою невезучесть, сопротивляясь всяким попыткам ближних наладить его жизнь. Что самое парадоксальное, именно за это мы его и любим.
0: Первое место.
1: Актер и режиссер Вуди Аллен, собравший неимоверный урожай «Оскаров» и «Золотых глобусов», иногда называет себя заурядным неудачником и вспоминает, как его отчислили с первого курса кинофакультета Нью-Йоркского университета за профнепригодность. Это, конечно, кокетство. Эксплуатируя образ хронического неудачника, рефлексирующего интеллигента и очкарика-зануды, Вуди Аллен добился огромного коммерческого успеха.
0: Великолепная пятерка. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россияне могут столкнуться с задержками при оформлении ваучеров и авиабилетов. В октябре в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся. Поисковый интерес к Хэллоуину в России вырос перед сезоном 26-го года. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Из-за сбоя в работе сервисов Яндекса некоторые россияне могут столкнуться с задержками при оформлении ваучеров и авиабилетов, заявили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что сложности могут возникнуть только с получением документов. Большая часть турагентств работает штатно. В отдельных случаях приходится запрашивать недостающую информацию через дополнительные каналы связи. В АТО заверили туристов, что билетами получится воспользоваться, даже если они не пришли на электронную почту. Так, для регистрации на рейс будет достаточно паспорта. В октябре в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6, 7 и 9 10 классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. Как уточнили в ведомстве, оценка для учащихся 6 и 9 классов состоится 20 и 22 октября. Для школьников 7 и 10, а также студентов первых и последних курсов Организации среднего профессионального образования исследования проведут 27 и 29 октября. Всего в мероприятии примут участие представители 498 образовательных организаций. И в завершении выпуска: поисковый интерес к Хэллоуину в России вырос перед сезоном 26-го года. За январь-сентябрь число запросов увеличилось почти на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом газете.ру рассказал независимый пиар-агент Алексей Чернышов. По данным поисковой статистики, за июль-сентябрь число запросов выросло на 21%. В сентябре показатель превысил 1 000 000 запросов, установив сентябрьский рекорд за весь представленный период с 2018 года. Рост затронул и поиск костюмов. Число запросов «Хэллоуин костюм» увеличилось на 27%. Эти данные свидетельствуют об усилении внимания к празднику, но не позволяют оценить число людей, которые будут его отмечать, рассказал эксперт. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, завтра, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 2, днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент 2», бутик 155. Омск.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
2: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
4: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-847-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня»!

0: мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Разбежаться со

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно просмотренный мной драматический криминальный триллер под названием «Животные». Главный герой этой картины – Марк Кимбл, которого играет сам Бен Аффлек, независимый кандидат в мэры Лос-Анджелеса. Он вынужден вложить все сбережения в предвыборную кампанию, чтобы не проиграть выборы. Но тут случается непредвиденное. Неизвестный похищает его сына-подростка и требует выкуп в размере 7 миллионов долларов. Не имея на руках таких средств, Марк с супругой вынуждены обратиться к специалистке по решению подобных проблем Дейл Бертон, стоимость услуг которой составляет 20% от суммы выкупа. Вот и посчитайте. Кстати, ее играет непревзойденная Джиллиан Андерсон. Если кто-то еще помнит секретные материалы, выглядит по-прежнему роскошно. Позже выясняется, что преступник ошибся и похитил не того ребенка. Просто мальчик был одет в тот же карнавальный костюм. Но преступник продолжает требовать выкуп, угрожая убить мальчика в случае отказа. Вот здесь перед главным героем и встает дилемма. Какой же выбор сделает он, узнаете, когда посмотрите эту картину. Кино на вечер. Животные. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Я не думаю, что эти соревнования проводятся исключительно накануне приближающегося Хэллоуина. Тем не менее, к этим соревнованиям прямое отношение имеют именно тыквы. Оказывается, в Бельгии существует чемпионат по запуску этих овощей. Как это происходит? Люди строят огромные механизмы по образцу средневековых осадных орудий, и с их помощью тыквы и запускаются в полет. Инженеры-рекордсмены, которые приехали в Бельгию, сумели всех удивить и отправили тыкву на расстояние 595 метров. Кстати, над этой самой конструкцией трудились аж 10 человек и целых 4 недели. Чем же они объясняют свою страсть к таким состязаниям? Да просто каждый очередной запуск тыквы вызывает у них невероятный прилив адреналина. Но больше всего они ценят командный дух, который возникает во время совместной работы. Надеюсь, что с мерами безопасности у них там все в полном порядке. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 2, днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
4: Казан-мангал переехал. Мы теперь в самом центре Омска, на Фрунзе 40. Для вас два этажа уюта и вкуса. Ароматные блюда, теплая атмосфера, танцы каждый день. И все это по очень приятным ценам. Огонь не гаснет, вкус не тает. Казан-мангал на Фрунзе 40 приглашает. Звоните 505-515.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Можно жить в центре Омска и не слышать его. Клубный дом на Пушкина. Тихий центр, приватная территория и двор без машин. Нордстрой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик Нордстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж.
10: Подробности на сайте mechdiscount.ru.
9: Телефон 500-554.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и родней!

0: По данным синоптиков, завтра, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 2, днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупаюсь. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33. Омск.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
3: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
6: Наверное, это мой рай.
7: Искать его отражение.
6: Радио Ваня. Ближе и роднее.

спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Солистка Arctic and Asti Seville призналась, что ее привлекают нестандартные образы и яркие эмоции, и рассказала, какая сторона ее личности остается за пределами публичного образа. Этим певица объяснила свое желание однажды сыграть роль злодейки в кино. Seville отметила, что ей интересны разные амплуа, особенно те, которые позволяют выйти за рамки привычного образа. Певица призналась, что ей близки драматизм и неординарность. «Я очень люблю драматические роли, драматизм, все, что нестандартное, неординарное. У нас же везде разные амплуа», — поделилась певица. Артистка также обратила внимание на то, как отличается ее публичный образ от других сторон ее личности. По словам Seville, на мероприятиях она привыкла появляться в идеальном и эффектном образе, однако это не единственная грань ее характера. Она добавила, что ей нравится проявлять и более экспрессивную сторону себя, которая также отражает ее характер. Есть и другие мои какие-то части. Мне нравится эта экспрессия. Это тоже обо мне. Что ж, пожелаем певице успехов на поприще кинематографа.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Голливудский актер Джош Клуни и его жена Амаль, известный юрист в области защиты прав человека, рассказали о семейной жизни. Они заявили, что считают встречу друг с другом большой удачей. Амаль Клуни считает, что основа счастливого брака – правильный выбор партнера. Ну, кто бы спорил. Если вы выбираете самого невероятного человека, то дальше все складывается хорошо, отметила она. Джордж не упустил возможности пошутить над словами супруги. Он отметил, что та говорит прежде всего о себе. Однако затем актер подчеркнул, что они оба счастливы быть вместе. «Нам очень повезло, мы счастливы, что нашли друг друга», — заявил Клуни. Когда у пары спросили, что именно они больше всего ценят друг в друге, актер ответил: «Это уже тема для гораздо более долгого интервью. Я думаю, что оно состоится». Напомним, Джордж и Амаль познакомились в 2013 году благодаря общему другу, а в 2014 поженились в Италии. Сейчас супруги воспитывают 9-летних близнецов Александра и Эллу.
0: Звездный час. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 2, днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Выбираете квартиру в Омске? У Nordstroy несколько жилых проектов и разные форматы. От семейных квартир до камерного дома в центре. Поможем выбрать свой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик Nordstroy». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Казан-мангал переехал. Мы теперь в самом центре Омска, на Фрунзе 40. Для вас два этажа уюта и вкуса. Ароматные блюда, теплая атмосфера, танцы каждый день. И все это по очень приятным ценам. Огонь не гаснет, вкус не тает. Казан-мангал на Фрунзе 40 приглашает. Звоните 505-515.
3: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
4: Итак, катод, аккумуляторы, минус 20% 24 и 25 октября. Теперь все.
5: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пытанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
6: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
10: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
9: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Здравствуйте. Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Радио «Ваня Омск» представляет. Любовь, легкий флирт и долгожданно-неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 13 октября, отмечается День неудачников. Праздник придумали студенты университета Хельсинки в 2010 году. Первоначально праздник задумывался как шутка. Участники рассказывали истории провалов и смеялись над собой. Но идея быстро получила признание. Сейчас этот день отмечают в десятках стран, как напоминание о том, что ошибки и неудачи сопровождают любой путь. Главный посыл праздника – неудача не конец, а опыт. О самых известных невезунчиках и неудачниках наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: В личной жизни знаменитому сказочнику Гансу Христиану Андерсену не везло. Он относился к женщинам как к чему-то недосягаемому. Он, конечно, с ними встречался, но, как правило, эти встречи ограничивались лишь беседами. Высокий, худой, с маленькими глазками, огромным носом и длинными руками – именно так выглядел человек, написавший «Гадкого утенка».
0: Четвертое место.
1: До самой смерти в редкие минуты просветления печально известный композитор Антонио Сальери повторял: «Во всем могу сознаться, но я не убивал Моцарта». Тщетно. В историю этот милый человек вошел как завистливый неудачник.
0: Третье место.
1: Эдвард Вуд – одна из самых одиозных фигур Голливуда. Через 2 года после смерти он был официально признан худшим режиссером за всю историю кино. Парадокс в том, что Эдвард любил кино больше жизни. Стать гением ему помешала только абсолютная бездарность. Кстати, о его судьбе подробно поведал режиссер Тим Бертон в фильме «Эд Вуд», где его сыграл Джонни Депп.
0: Второе место.
1: Один из самых трагичных персонажей мировой литературы – ослик Иа. Ипохондрик, неврастенник и меланхолик. Он декларировал и пестовал свою невезучесть, сопротивляясь всяким попыткам ближних наладить его жизнь. Что самое парадоксальное, именно за это мы его и любим.
0: Первое место.
1: Актер и режиссер Вуди Аллен, собравший неимоверный урожай «Оскаров» и «Золотых глобусов», иногда называет себя заурядным неудачником и вспоминает, как его отчислили с первого курса кинофакультета Нью-Йоркского университета за профнепригодность. Это, конечно, кокетство. Эксплуатируя образ хронического неудачника, рефлексирующего интеллигента и очкарика-зануды, Вуди Аллен добился огромного коммерческого успеха.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Жителям столицы предложили для взрослых мужчин нанять человека, рядом с которым можно на время без стыда и осуждения окунуться в детство. То есть, другими словами, нанять себе няню. Автор объявления подчеркнул, что интим в услугу не входит. Спасибо и на том. Вместо этого за деньги клиентов могут поубаюкивать, выслушать, обнять и погладить по голове. Час-полтора эмоционального взаимодействия будет стоить 20 тысяч рублей. Оплатить услугу можно частями, внеся сначала 5 тысяч, а затем оставшуюся сумму. При этом женщина подчеркнула, что сама воспитывает 3 детей, то есть опыт-то у нее накоплен. Она добавила, что свободного времени у нее немного, однако в день ей пишут около 100 мужчин, которые срочно нуждаются в заботе. Встречи проходят в парке или в кино, также женщина может выезжать к заказчику, чтобы вместе приготовить ужин. Но это еще куда ни шло. Что же это получается, друзья? Вместо того, чтобы иметь нормальные отношения с любимой женщиной, мужчины нанимают няню. Куда катится мир? Мужчины, давайте станем уже избавляться как-то от этой инфантильности и будем больше общаться со своими половинками, а не с какими-то нанятыми нянями. И как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий

0: Реклама на радио Ваня.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
4: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello. Ваня. Радио

0: Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня Омск представляет: любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на Радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно просмотренный мной драматический криминальный триллер под названием «Животные». Главный герой этой картины – Марк Кимбл, которого играет сам Бен Аффлек, независимый кандидат в мэры Лос-Анджелеса. Он вынужден вложить все сбережения в предвыборную кампанию, чтобы не проиграть выборы. Но тут случается непредвиденное. Неизвестный похищает его сына-подростка и требует выкуп в размере 7 миллионов долларов. Не имея на руках таких средств, Марк с супругой вынуждены обратиться к специалистке по решению подобных проблем Дейл Бертон, стоимость услуг которой составляет 20% от суммы выкупа. Вот и посчитайте. Кстати, ее играет непревзойденная Джиллиан Андерсон. Если кто-то еще помнит секретные материалы, выглядит по-прежнему роскошно. Позже выясняется, что преступник ошибся и похитил не того ребенка. Просто мальчик был одет в тот же карнавальный костюм. Но преступник продолжает требовать выкуп, угрожая убить мальчика в случае отказа. Вот здесь перед главным героем и встает дилемма. Какой же выбор сделает он, узнаете, когда посмотрите эту картину. Кино на вечер. Животные. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Я не думаю, что эти соревнования проводятся исключительно накануне приближающегося Хэллоуина. Тем не менее, к этим соревнованиям прямое отношение имеют именно тыквы. Оказывается, в Бельгии существует чемпионат по запуску этих овощей. Как это происходит? Люди строят огромные механизмы по образцу средневековых осадных орудий, и с их помощью тыквы и запускаются в полет. Инженеры-рекордсмены, которые приехали в Бельгию, сумели всех удивить и отправили тыкву на расстояние 595 метров. Кстати, над этой самой конструкцией трудились аж 10 человек и целых 4 недели. Чем же они объясняют свою страсть к таким состязаниям? Да просто каждый очередной запуск тыквы вызывает у них невероятный прилив адреналина. Но больше всего они ценят командный дух, который возникает во время совместной работы. Надеюсь, что с мерами безопасности у них там все в полном порядке. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 9901. Записал? 68 9901.
0: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала, ты

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Жди.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня.
1: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

роднее.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.